0: который продолжает уверенно взбираться к вершине нашего еврохита. Всего 5 недель в чарте и уже 15-я строчка. Результат очень даже неплохой, так что ждем ребят в топ-10 чарта на следующей неделе. Активно посодействуем этому. Заходим на europaplus.ru и жмем лайк напротив хита. Для нас всего пара минут времени, а ребятам будет, ну, очень приятно. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, Гарри Стайлз, хит «Adore You». Еще на пару минут к нам заглянут Френч Монтана и Макс Би. Дадим стране хип-хопа, услышим «Ever Since You Left Me». Но прежде с нами британская банда «Риальто» с работой «No One Leaves This Discotheque Alive».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Привет всем, кто с нами, кто не спит, кто уже просыпается. Да, всем классного воскресного уикенда, который проводим активно. Что делаем? Отзвоним друзьям, встречаемся, устраиваем пикники, катаемся на велосипедах и так далее. И не забываем с собой Европа Плюс, которая с радостью снабдит отличным саундтреком на весь день уже. Прямо сейчас услышим такие суперхиты, как One on One от Дек Нокс и Софи Такера, Ready for Your Love от Феликса Йена и Софи and the Giants. Но сперва свое музыкальное слово возьмут Леони и Каллум Скотт с хитом Stay.
1: Реклама.
2: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
4: Все подробности на сайте europaplus.ru.
5: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» Личка. Даже если ты кот.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
6: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

король соул-музыки Тедди Свимс, мистер Know It All. А до финала часа с нами Ив Ла Рок, Rise Up и Дамиана Дэвидс с летней вещицей Next Summer. Не пропусти.

0: А вот и свежие темы подъехали. Трек под названием «Two Steppin'» от парня, которого мы знаем очень даже хорошо, обладатель 300, это Грэмми Дипла. Вот второе имя может вполне стать новым открытием. Адриан Нанес, бывший баскетболист из Бруклина, который сегодня строит музыкальную карьеру и уже записывает треки с такими музыкальными монстрами, как Дипла. Считаю, что абсолютный успех и классный хит, который уже активно появляется во многих национальных чартах разных стран. Далее услышим Ривьена Харрон, «Too Late to Cry», хит, который оставляет приятное послевкусие клубной атмосферы нулевых, «Don't Wanna Go Home» от «Медузы». Только прежде важная информация для тех, кто планировал в понедельник проснуться пораньше.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня.

Европе плюс. Европа плюс Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

все-таки да, это золотое правило продолжает работать. Когда хит из 80-х попадает в руки Боба Синклера, то можно быть уверенным, он получит новую жизнь. Ну а если добавить сюда еще и голос Кайза, который, кстати,

сингла взяла номер один в Британии. Получается очень даже яркое возвращение знакомой мелодии. I Can't Wait только что на Европе Плюс. В Москве 4:35. Продолжаем наше ночное шествие и продолжим в следующей компании. Проект The Second Voice с электронной темой Let Me Be, Post Malone и знаковый в его карьере хит Circles. А еще Кунгс и Теофилос Лондон с дэнс-треком Galaxy. Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, погнали, на целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку. Без лишних разговоров услышим вот что. Мизма, летний хит «Hello». Еще ждем Джонни с историей «Помню».
2: Я все еще нас помню.
1: И Алекс Уоррен, «Fever Dream». И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса на Европе+. Так что не расходимся, слушаем и получаем массу удовольствия.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Сверимся, в Москве 5 утра.

0: Два, которая очень даже порадовала своим появлением. И вообще нужно признать, что это лето 2026, значительно выделяется от предыдущих сезонов тем, что очень много классной хаус-музыки появилось, много достойных работ вышло на самом старте. И самое лучшее собрано, конечно же, здесь у нас на Европе Плюс. И именно такой послушаем далее. Крутейшую коллабу в лице Мадонны и Мартина Гаррикса, трек «Бизар». Еще будет Доминик Файк с работой «Baby Doll». И захватим Кайру, хит «Сор».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

то всегда появляются такие достойные работы. Так что жмем лайк на сайте europaplus.ru и на следующей неделе ждем работу в топ-5 чарта. Окей, 5:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся и готовится ворваться в этот воскресный уикенд. Сделаем это вместе и сделаем под такие хиты, как «Бам-бам» от Миши Миллера, Алекса Вилея. И услышим Алана Уокера, хит в жанре «Dance Broken Strings» через 3 минуты на Европе+. X on

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, одна из основных летних тем – Мичика. Еще тема белорусских со свежей вещицей «Мысли». И послушаем Дэвида Гетту и Сарану «Редрам». Список весьма внушительный, но далеко не полный. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 6 часов

0: Диджей Годжа, Мичико и Джейсон Дерула, который 100% украсил эту работу своим вокалом. Если клип посмотрите, если такая возможность есть, украсил и своими фирменными движениями, своим танцем. Впрочем, как и всегда. Мы твой уикенд раскрасим, конечно же, самой лучшей музыкой на планете Земля. Будет, будет. Тимо Масс и Брайан Молка. Великая тема First Day. Послушаем ее. Классика танцевальная будет. Леони и Калум Скотт с работой Stay. А все это буду утром уикенда традиционно ставить для вас. Я, меня зовут Денис Романов. Привет. Легкого дня.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Реклама.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Это электронный суперстар диджей Лок. Вместе с ним соул-звезда Халид. Почаще вы слышите его работы. Dive Into Me. Так называется их совместная тема. Прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди у нас уикенд продолжается, поэтому будем слушать танцевальную музыку. Есть один из главных дэнс-хитов этого лета. Это проект The Bounce и их работа Magnetic. Будет Calvin Harris, Rag & Bone Man. Величайшая тема. Даже название такое же. Giant. Послушаем. Обязательно будет также и Тиесто с работой Beautiful Places. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Оп.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: Для зрителей старше 18 лет.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Европа Плюс.

Это абсолютная правда. Абсолютная. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет. Один из главных хитов 2026. Это гимн чемпионата мира по футболу от Шакиры и Бёрна Бой. Дай, дай. Классно? Стильно. Из стильного, из классного Teddy Swims, Mr. Know It All. Поп-рок суперстар, соул суперстар. То же самое можно сказать и про Билли Айлиш и ее работу God of Feather. Да, вот где души полным-полно. Это и многое другое мы услышим совсем скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 7 утра в Москве.

0: Их мощная летняя тема, конечно, многим знакомая. Дай-дай, гимн чемпионата мира по футболу 2026. Часто мы ее слышали этим летом, конечно, как говорится, ой, что не вечер, то слышали. Бывалое дело, бывало. Больше хитов и больше музыки впереди. Послушаем LP Last on You. Классную тему, танцевальную, легендарную. Еще Marshmello и Portugal The Man. Феникс, так называется их танцевальный хит. Дэнс-поп хит, назовем это так. Да и вообще много всего интересного. Впереди у нас все-таки уикенд. Уикенд продолжается. Много-много твоей любимой музыки здесь на Европе Плюс. Этим утром дождись.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Больше хитов.
2: Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это электронный гуру легенда Дипло, диджей-продюсер, хитмейкер, основатель команды Major Lazer. Мы, конечно, его знаем. Это его история Two Steppin. Мы, кстати говоря, нет, не мы. Вы в паре шагов от того, чтобы... Мне просто нельзя голосовать в чарте Еврохит ТОП-40. А вот вы в паре шагов от того, чтобы поддержать эту работу, чтобы она оказалась в нашем чарте фирменном. Так что обязательно проголосуйте за нее. europaplus.ru. Все предельно просто. Ставите лайк, ваш трек в чарте. Схема идеально проста. Есть еще классная тема от Холли Молли. Послушаем ее обязательно. Talk to you later. Будет совсем скоро. Будет Медуза и I don't wanna go home tonight. Еще одна танцевальная хитовая история. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни.

0: жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декор из зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Brother, Talk to You, так называется их танцевальный хит. Абсолютно хитовая тема, абсолютно летняя и всегда, я думаю, будет актуальна. Не только этим летом, войдет в ряд классических хаус-работ, 100%. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, артисты, которые вошли в как раз-таки список легендарных хаус-артистов, танцевальных артистов. Это братья Бенасси, Every Single Day. Послушаем их работу. Будет Зиверт и ее эгоистка, уже классическая работа Зиверт, за которую мы ее в том числе и любим. Это до конца часа, скоро, здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Single Day, их классическая хаус-тема, танцевальная работа, легендарная. Больше хитов и больше музыки впереди. Посмотрим, кто нас ждет дальше. Будет Ava Max, будет Annabelle England, команда Градусы, Deco, Temper City, лидер нашего чарта Еврохит Топ 40 прямо сейчас, на этой неделе. И работа Self Aware. Все это впереди, все совсем скоро, в новом часе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 8 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. Регионам поручили расширить налоговые льготы для IT-компаний. Каждый третий россиянин работает не по специальности, и сборы фильма «Одиссея» превысили $1 млрд. Об этом прямо сейчас. Итак, регионы должны расширить налоговые льготы для IT-компаний. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин. Доклад на эту тему руководители субъектов должны предоставить до 1 декабря. Пониженные ставки налогообложения должны составить для организаций сферы IT не больше 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не больше 8%, если упрощенная система применяется по схеме «доходы минус расходы». Финляндия анонсировали введение экзамена на гражданство. Начнет действовать в марте будущего года. Во время экзамена будут проверяться знания об устройстве финского общества и его принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, а также истории и культуры страны. Тесты будут проходить в электронном виде на финском и шведском языках. От экзаменов освободят те, кто окончил лицей или вуз на этих языках. Каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения. Как пишет РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42% занятых. Это почти 32 миллиона человек. А около 2,5 миллионов занимают позиции, не требующие профильного образования. Тенденция на рынке труда в России становится профессиональная мобильность. За последние 2 года профессию сменили 23% россиян. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше $1 млрд. В первые выходные мировых показов фильм заработал $264 млн, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Как отмечается, фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», заработавшую $1,085 млн. Сегодня День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отметили 12 августа 1956 года. Многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней. Это награда к празднику, торжественные заседания. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты, проходят различные торжественные встречи строителей и поздравительные концерты. Праздник сегодня отмечают также строители Армении, Беларуси и Киргизии. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это новое для нас именно на Европе Плюс. Дайте Take Me There, так называется эта работа. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Дальше будет легендарно. Ну, во-первых, потому что будет гороскоп, и я его вам расскажу. Нет, у меня с ЧСВ все в порядке, ребята, не переживайте. Это я шучу, конечно. Будет гороскоп, естественно, поделимся. Меня зовут Денис Романов, буду делиться им, и не только им, еще классной музыкой, естественно. Лучшая музыка на планете Земля. И когда вот я это говорю не просто так, потому что впереди величайшая работа Майкла Джексона «Don't Stop Till You Get Enough». Послушаем обязательно ее, будет Алан Уокер и классная танцевальная тема «Broken Strings». Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа+. Раздел «Контакты».

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, 9 августа, воскресенье. Овны, сломайте стену непонимания разговорами по душам. Тельцы, постоянно следовать здравому смыслу скучно, так что позвольте себе капельку безумства. Почему бы нет? Близнецы, ваши паруса подует попутный ветер. Раки, для правила на сегодня... А нет, два. Два правила на сегодня. Ни с кем не ругаться и побольше улыбаться. Окей, у нас сегодня какой-то поэтический гороскоп. Кто делает? Ребята, кто его делает? Львы, не нервничайте по пустякам. Здоровый пофигизм еще никому не навредил. Девы, лучи добра и любви сегодня я

0: Пала и Дженни. Их прекрасная работа. Дракула красиво. Страшно красиво. Даже как было в этом меме. Страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Не, ну мы не знаем, в смысле, что делать с этой работой. Надо, конечно, поддержать ее на europaplus.ru в нашем Еврохите, потому что она потеряла первую позицию. Вот мы знаем, что нужно делать. Нужно зайти на сайт europaplus.ru и проголосовать за нее. И все. И тогда твои любимцы будут выше и выше и выше. Хотя, кто знает, может быть, в списке твоих любимцев другие артисты. Например, Али Фарбен. Его работа «Body Talk». Послушаем ее скоро здесь, на Европе+. Ее тоже можно поддержать, если хочется. Все там же, на сайте.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Баб, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учтите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Кевин Харрис и его история Satisfy, танцевальный хит, летний, уикендный. Нам такое нравится. Мы такому, конечно, ставим лайк, голосуем за это на нашем сайте europaplus.ru, в нашем Еврохите, само собой. И, конечно, слушаем и дальше самую крутую музыку, легендарную. Будет Savage Garden, будет To the Moon and Back. Послушаем и вернемся. Еще, конечно, будет летний отдых. Это уже завтра, в понедельник, в 7 утра по Москве. Мы даже летом тебя не оставляем. Без классного контента, без подарков. Все там, все в летнем У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Это Savage Garden и To the Moon and Back. Классическая тема, легендарная. В конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди классика тоже будет. Будет Боб Синклер, будет I Can Wait. Классная тема. Будет Риман, Мадонна, BTS. Много всего.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 утра в Москве. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Центр избирком назвал число избирателей в России. В Минздраве рассказали о переходе на электронные рецепты. И синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр избирком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов. За пределами страны больше 1 800 000 человек. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объяснила введение трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. Распределение потока избирателей стало актуальным еще во время пандемии. Российские банки расширят критерии для блокировки переводов с 1 марта. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения платежи перестанут проходить. После банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для выявления вредоносных ПО банки должны будут получить согласие клиента. Переход на электронные рецепты – это часть цифровизации системы здравоохранения. Она позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. По данным Минздрава, сейчас необходимо завершить согласование процедуры принятия нормативного документа. После этого планируется запуск механизма оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства путепровода на юго-западе Новой Москвы. Он соединит Новоорловскую улицу в Новопеределкине и проектируемый проезд номер 389 во Внукове. Путепровод пройдет над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Как сообщил мэр, планируется возвести свыше 2 километра дорог. Проект поможет улучшить транспортную доступность районов Новопеределкина и Внуково. Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Оно ожидается в Москве области с середины следующей недели. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, прогнозируется приход холодных воздушных масс и кратковременные дожди. Сегодня воздух прогреется до 24 градусов, в понедельник и вторник до плюс 26. При этом вечером во вторник начнутся дожди. В четверг и пятницу по ночам будет ниже 10 градусов, в дневные часы не выше плюс 20. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 9:03. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: это Боб Синклер и Кайза. I Can Wait. Их работа прямо сейчас на Европе Плюс. Стильная, танцевальная. Обожаем, обожаем. Ставим, конечно, свои лайки на europaplus.ru. Треком, который нравится, чтобы они поднимались выше и выше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Да и вообще, если хочется слушать что-то разное, что-то вкусное, под настроение, надо, конечно, на нашем сайте остаться ненадолго, а может быть и надолго, и послушать один из 9 музыкальных потоков. Можно, кстати, это сделать и в нашем мобильном приложении новом Radio Hub. Так что устанавливай, наверняка зайдет, понравится, что-то будешь слушать регулярно. Еще будем слушать регулярно, постоянно. Здесь у нас на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет Френч Монтана, будет Рэй Делтон, будет гороскоп. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европа Плюс.ру, раздел «Контакты».

Гороскоп на Европе Плюс на сегодня. Сегодня 9 августа, воскресенье. Для тех, кто только что проснулся, бывает много же, да? Часто, точнее, такое бывает. Просыпаешься, какой день, чего, куда. Ребята, воскресенье, отдыхайте и дальше. Овны, сломайте стену. Точка, кто делает ремонт. Сломайте стену. Сломайте стену непонимания разговорами по душам. Вот так. Тельцы, постоянно следовать здравому смыслу скучно, так что позвольте себе капельку безумства. Близнецы, ваши паруса подует попутный ветер. Раки, два правила на сегодня. Ни с кем не ругаться и побольше улыбаться. Львы, не нервничайте по пустякам. Здоровый пофигизм еще никому не навредил. Девы, лучи добра и любви сегодня ярко светят именно вам. Весы, ваше настроение будет прыгать, так что попытайтесь его поймать. Скорпионы, сегодняшние удовольствия могут обернуться завтрашней головной болью. Стрельцы, ваша творческая натура сегодня просто в ударе. Козероги, помните, что удача – это продукт в первую очередь терпения. Водолеи, просто ложитесь спать пораньше, вам пора как следует отдохнуть. И рыбы, внесите какие-то изменения в маршрут дом-работа.

0: Это он, диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мичико. Классная летняя тема, актуальная. Постарались к лету 2026, выдали нам один из, наверное, гимнов текущего сезона, назовем его так. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, здесь Нейпропи Плюс. Легендарная команда Coldplay. Поп-рок суперзвезды, их работы We Pray. Будет Леони и Каллум Скотт, тоже стильная поп-рок тема под названием Stay. Все это впереди на Европе Плюс, скоро, дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать.

0: Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. I just

0: Это Мизмо. Стильная, танцевальная, легкая, летняя тема. Hello, the sun is up, where are you? Солнце там, где находишься ты и никто другой. Ну, грубо говоря, если переводить. Есть еще такой же трек один, а может быть два, а может быть три, которые тоже несут в себе настроение, легкий, так, классный летний вайб. Хотя нет, их не три и даже не пять. Их много. И они все есть там у нас как раз-таки в летнем вайбе по будням с 20.00 по Москве. Так что обязательно послушай, тебе понравится 100%.
1: Включи его. Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

0: Команда Gorillaz, Feel Good Inc. так называется их работа, суперхитовая в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки будет The Bouse, их работа Magnetic будет. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, величайшая тема Dangerous. Джон Саммит, Uncle Funkle, Тедди Суимс, его Мистер Know It All. Все это впереди на Европе Плюс, все будет в новом часе совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс, пати, больше ритма, больше драйва.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве. И сборы фильма «Одиссея» превысили $1 млрд. Об этом прямо сейчас. Итак, серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, все новшества ограничатся лишь ежегодными точечными корректировками формулировок и содержания отдельных заданий, которые пересматриваются после анализа прошедшей экзаменационной кампании. В ближайшие 4-5 лет при этом планируется ввести устную часть ЕГЭ по истории, ну а в перспективе аналогичный формат появится и по литературе. Поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 20%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, в прошлом году более 22% иностранцев прибыли из Китая. Это 1 300 000 человек. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия. Иностранные путешественники посещают не только Москву и Санкт-Петербург, но также Владивосток, Мурманск, Казань и другие города страны. Фестиваль «Вкусы России» пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 23 августа. Посетители познакомятся с многообразием блюд разных народов и фермерской продукции со всей страны, а еще примут участие в кулинарных мастер-классах. Производители из регионов представят свыше 5000 товарных позиций, в том числе, например, вологодское масло, тульские пряники, адыгейский сыр, астраханскую воблу, карельскую ряпушку и уральское варенье из одуванчиков. Сентябрьская погода придет в Москву в середине предстоящей рабочей недели. По данным Центра ФОБОС, в понедельник и вторник дневная температура составит 24-26 градусов. Однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт с дождями и грозами. Со среды в Москву начнут поступать холодные воздушные массы. В четверг и пятницу ночью будет около плюс 10, а днем не выше плюс 20, что является типичным для сентября. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше $1 млрд. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Как отмечается, фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», зарабатывавшую $1,085 млн. «Одиссея» стала пятым фильмом в этом году, преодолевшим отметку в $1 млрд. В этом списке также «История игрушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94.84. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: тема Magna Rig на Европе Плюс прямо сейчас. Классный летний хит. Очень круто, что мы узнали об этих ребятах, наконец-то. И, конечно же, хочется слышать эту работу на верхушке нашего чарта Еврохит ТОП-40 на первом месте, на первой строчке. Обязательно проголосую за них на europaplus.ru. Призываю вас. Призываю вас. В общем, голосуйте, обязательно, классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки будет Альфа и Ману Чао. Еще одна летняя работа, пропитанная латино-поп-звучанием, хит-вайбами, назовем так. Амы Мипиячи. Их работа будет Бритни Спирс и ее вечный хит Ава Протек. А еще Медуза и Don't Wanna Go Home. Все это впереди.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация
4: «Копатыч, у нас проблемы!»
3: Смешарики сквозь вселенные.
4: Чего? Весело?
5: Весело.
3: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тима Белорусских и его новая танцевальная тема «Мысли» на Европе Плюс. Прямо сейчас больше хитов и больше музыки впереди. Конечно, мы здесь в эфире послушаем что-то интересное, но и любую музыку под любое настроение можно найти на europaplus.ru или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно его себе установить на смартфон, на любой смартфон, или в App Store, или в Google Play, и слушать музыку, 9 музыкальных потоков под настроение абсолютно бесплатно, без каких-либо ограничений. И, конечно, самое вкусное все. Все там оно, так что заходи, слушай и не пропусти тему от Last Frequencies, Reality послушаем скоро. Будет Post Malone с треком Cold, все это впереди, здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030.

0: 80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не завелась? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
2: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут будет Dance Pop Soul история от диджея Лока и Халида Dive Into Me. Будет еще одна легенда из электронной индустрии Diplo с треком Two Steppin'. I'm two steppin' in trouble. А еще, конечно, куда без них, величайший Kendrick Lamar и SZA, хип-хоп суперзвезды, их работа Luther. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: диджея Лок и Халид «Dive Into Me». Дэнс-поп-хит с, благодаря Халиду, с легкой ноткой соул-звучания. Мы такое любим, музыкальное разнообразие, оно у нас имеется в большом количестве и на europaplus.ru, и в нашем мобильном приложении Radio Hub. Так что обязательно послушай. Приложение Radio Hub можно поставить в Google Play или в App Store, где тебе больше нравится, какое устройство у тебя, собственно, под рукой, там и устанавливай. И, конечно, слушай все без ограничений, бесплатно, все классно, все вкусно, скажем так. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Здесь на Европе Плюс будет Адам Лэмберт, его легендарная танцевальная тема Ghost Town, будет на Буймуне Slow Down. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для вас. Я, меня зовут Денис Романов. Классного уикенда.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 870.
6: Амакс-курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
4: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Кати и новое имя Take Me There, так называется работа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди настоящие хиты, реальные. И, конечно, суперзвезды. Впереди будет Тувы Лу, ее история How Long, будет Альберт Брайт с треком Wild и Алан Уокер, электронная суперзвезда с работой Broken Strings. А вообще, в целом, за треки, которые тебе нравятся, которые тебе по душе, не забывай проголосовать, конечно, на europaplus.ru и слушать наш чарт Еврохит ТОП-40 каждую пятницу в 2 часа дня. А если все это проспал или проработал, бывает и такое, оба варианта бывают, тогда, конечно, по субботам в 16.00 по Москве. Еврохит ТОП-40 – самый честный музыкальный чарт страны.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 35 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься! На Европе Плюс Айс Квест!
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да! У вас?
5: Европа Плюс?
4: Да!
5: Айс Квест?
4: Айс Квест!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест!
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

их абсолютно летняя, абсолютно хитовая тема. Дай-дай. Ну, мы знаем ее. Дам-дам, даю. Вот, забирай, пожалуйста, для тебя. Самая крутая музыка, лучшая на планете Земля, здесь на Европе Плюс. Совсем скоро послушаем Леди Гагу, ее величайшую тему Poker Face. Будет и поп-рок-суперстар Бенсон Бун с работой Sorry, I'm Here for Someone Else. Что там за история, узнаем буквально через пару минут. Дождись.

0: Это Леди Гага и ее покерфейс. Наших покерфейсов вы не видите, знаете, их нет.
1: Их нет, да.
0: Их нет. Мы улыбаемся, ребята. И желаю вам, конечно, классного уикенда. Я желаю, вот Макс Филин желает. Желаешь же?
1: Куда мне деваться?
0: Желаешь же.
1: Желаю, да.
0: Желает.
1: Желаю и поставлю больше хитов и больше музыки. Это все тоже впереди будет. Команда BTS. Будем делать Swim. Еще вот JP Cooper, Sia и Kylie Minogue. Короче, будет хорошо. Оставайтесь.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Европе плюс мистер Ави, Meet Me in the Dark. И, конечно, под финал лета у нас гораздо больше шансов встретиться с вами именно в теплое время суток. С каждым днем дни короче, ночи длиннее, да, с каждым днем все больше небо хмурится. Но это значит для нас с вами только одно. Нам надо бы собраться с мыслями и жадно проводить эти летние дни, жадно хвататься за все возможности, прогуляться, встретиться с друзьями под летними лучами солнца и, конечно, классно, беззаботно провести это время вместе здесь, на радиостанции номер один в России, в компании лучших хитов этой планеты. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. Через пару минут здесь Леони и Каллум Скотт, Stay. Будет также Don Diablo, Fitz, The Tantrums, Radio Baby, а еще группа Градусы впереди.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
15: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и вот тогда время замедляется. На это лето у нас с вами две главных задачи. Основных — найти того человека, рядом с которым будет замедляться время. А если вы уже давно нашли такого человека, просто навсегда остаться с ним. Да, это прекрасно. Тем более время, правда, хочется как-то замедлить. Вообще-то 9 августа уже сегодня. Но лето пока продолжается вместе с нами, вместе с Европой Плюс, вместе с хитами, вместе с этим уикендом. Впереди здесь группа Айова, мы, чуть раньше будет Ева Симмонс, и также будет проект Кунгс, Galaxy, а еще главный танцевальный бенгер этого года от певицы Мадонны, которая выпустила летом пластинку Confessions 2. Мы послушаем один из 16 треков с этого диска совместно с Мартином Гарриксом, их совместная первая работа под названием Bizarre.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 32 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
2: Реклама.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Есть дед.
12: Ну да, дед это я.
11: И я дед Владика тоже.
10: Семейная комедия «На деревню дедушке 2».
13: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
14: У меня волосы коротковаты для плойки.
10: Возрастное ограничение 6+.
15: Давайте не будем ссориться.
14: Давайте.
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
16: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Так, ну, чужую невесту, вероятно, и правда лучше положить на место. Да, чужого не брать. Это в детстве еще проходили. Это группа Айова. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Дальше здесь Тейт Макрей. Ребята, пристегните ремни. Девочка прокатит нас на своих спорткар уже через пару минут. Еще до финала этого часа здесь Fast Movement, Justin Bieber, Live My Life.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
16: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
17: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше в часе новом. Все, как вы любите, все, как умеет Европа Плюс. Еще больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: ребята, Portugal The Man Phoenix. Будет также норвежский дуэт The Bows, Magnetic. Встретим афишу. И через пару минут Айран, ребята. Делаем Айран вместе с Хейвен и Кэтлин Арагон.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 870.
1: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
7: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: слушать в этот уикенд в компании лучших хитов этой планеты. Впереди встретим Тибауса, Магнетика. Прямо сейчас афиша от Марата Бекметова.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. В сети Москино развернулся большой фестиваль аниме. В программу вошли 50 японских картин от классики до самых громких премьер последних лет. Их покажут как на языке оригинала с русскими субтитрами, так и в дубляже. В афише ленты в стиле киберпанк, картины Макото Синкае, Хаяо Миядзаки и других известных мастеров. Так, сегодня в кинотеатре «Вымпел» смотреть один из шедевров Миядзаки «Ведьмина служба доставки». А в кинотеатре «Тула» покажут фильм «Ариэти из страны лилипутов». Москва продолжает отмечать День физкультурника. Большой спортивный фестиваль проходит сразу на нескольких городских площадках. Так, в конно-спортивном комплексе «Битца» гостей ждут показательные выступления, занятия по верховой езде, спортивной активности и концерт. А на Воробьевых горах состоится фестиваль «Московские игры» с полосами препятствий и открытыми соревнованиями. Вход на мероприятие свободный. В Лужниках сегодня проходит фестиваль спортивных единоборств. Он объединит поклонников борьбы, бокса, карате, рукопашного боя и других дисциплин. Пройдут показательные поединки, открытые тренировки, мастер-классы. Гости смогут пообщаться с известными спортсменами и узнать о работе ведущих спортивных школ столицы. Здесь же можно проверить силу удара на специальном тренажере, посоревноваться в армрестлинге, пройти полосу препятствий и испытать скорость реакции. Вход свободный. В Зарядье стартовал фестиваль «Культурный город». Это масштабный проект, который объединит театр, классическую музыку, джаз, балет, поэзию и современные музыкальные эксперименты. Практически каждый вечер посвящен отдельной теме, композитору или жанру. Сегодня в 8 вечера состоится гала-концерт театров России. Он объединит лучшие фрагменты драматических, музыкальных, балетных, кукольных и хореографических постановок. Продлится фестиваль до 6 сентября. Вход свободный. В Москве вновь стартует фестиваль «Сады и люди» с масштабной ландшафтной экспозиции. В этом году он переехал в музей-заповедник Кузьминки-Люблино. Возле усадьбы Дурасовых открылись площадки с мастер-классами зеленой лекторией. На занятиях рассказывают о древесных растениях, фигурной обрезке деревьев и кустарников. А еще тут открыто несколько клумб, в которых можно разбить свой небольшой садик. Перчатки, лопатки и саженцы выдают на месте бесплатно. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Magnetic. И это правда, абсолютный магнит для нас с вами, для настоящих меломанов. Норвежские ребята, дуэт The Bouse, выпустили крутейший бенгер этого лета. Лето 2026, хит Magnetic. Если нравится, будем поддерживать ребят на сайте europaplus.ru, так сказать, продлевать лето вовсю, голосовать за ребят в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Делайте это, голосуйте, выбирайте, только вы решаете, кто они, 40 главных хитов каждой недели. Ну а потом у нас будут еще и итоги года, это все как всегда, но это в декабре, пока давайте тренироваться в недельных промежутках. Жду вас на сайте и, конечно, жду здесь. Дальше будем слушать Rialto, No One Lives This Discotheque Alive. Встретим также Боба Синклара и Кайзу, I Can Wait. А еще через пару минут проект Медуза и главный гимн всех тусовок этого лета Don't Wanna Go Home.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 32 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
13: Жми больше всех на этой неделе.
12: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте musdefistv.ru.
14: Категория 18+.
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. 30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Кайза на Европе Плюс. Maybe самое большое счастье, если вы сейчас, отдыхая, будучи в уикенде, так сказать, думаете про работу завтрашнего в понедельник и думаете: «О, Акинвейд, я уже не могу дождаться, когда я снова увижу коллег, когда я снова приду на работу». Если так, супер вообще, большое счастье. Добавим больше хитов и больше музыки дальше. Здесь невероятная Оливия Дим уже через пару минут. Man, I need...
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Кей здесь на радиостанции номер один России. Да, надеюсь, что у вас у всех настроение отличное, на вершине абсолютно. Топ и стоп, что называется. Где бы вы сейчас ни были, может быть, отправляетесь домой с дачи, а может быть, наоборот, на дачу. Главное, что вы классно отдыхаете, проводите время, и даже если на работе тоже. Здесь компания лучших хитов этой планеты. Впереди здесь Alan Walker, Broken Strings. Встретим также Дамиана Дэвида. Красивая история Next Summer. Еще Джон Саммит, The Walt и Джулия Чёрч. Shades of Blue. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Продолжаем отдыхать вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
5: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс протеиновый батончик НАЦ с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте монстра-стикер. Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения. Супер выгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.

0: провернуть это. Ребята, да, от уикенда к рабочим будням на Европе Плюс переходим вообще легко, без всяких проблем. Просыпаться будем в летнем У с 7 до 10 с нолями по Москве. Включайтесь, там будут игры, там будут подарки, там будут хиты, конечно. И там будет настроение. Должно быть, вы подключаетесь, точно будет, точно появится. Пока же в ближайшие минуты будем отдыхать. Впереди Тиесто и Брена Грейс, Beautiful Places. Встретим также человека лета. Это Кевин Харрис, компания ирландской певицы Джесси, Satisfy.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».

0: Лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Началась эта история давным-давно.
1: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь». «Колобок».
2: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
1: Главный замес года.
2: Это что за медвеёж?
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО ОК Орбита. ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
5: Официальная группа по Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллионов друзей.
7: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишем.
9: Это Антон Камолов,
10: Артур
11: и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
11: можем
9: договорить здесь.
12: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
13: Радио номер один в России ВКонтакте.
14: Больше хитов. Больше музыки.

0: Это он еще, кто не знает, ждем полную версию через пару минут. Здесь Феликс Йен, Шаус, Walk With Me. Также будет полчаса Ларин, One In Science, еще Sugar Babes.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comptogeta.t2.ru.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
15: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это был Тима Белорусских и его мысли. Теперь предлагаю поговорить о наших с вами перспективах и на этот день, на ближайшие минуты, во всяком случае, и на завтрашние тоже. Совсем скоро здесь, через пару минут, Sam Feld и Oax, My Heart Goes. Встретим также Анну Уокера, Sink Me to Sleep. А еще будет работа Ever Since You Left Me от French Mar-

0: музыкой, со вкусом, с оттенком лета. Все самые топовые горячие хиты этой планеты будут звучать в летнем вайбе завтра в 20.00 по Москве.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325. 619-600-156-873.
3: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой.

0: Келлер. Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сломалась! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Это правда, это правда. В следующие полчаса большие имена на вершине музыкального Олимпа встретят вас.

0: Каждый из нас должен знать наизусть. Через пару минут здесь Миша Миллер и Алекс Вэлли. Бам-бам. Будет также Расмус, Living in a World Without You. А еще в эти полчаса Клинганд, Шакира и Бёрн Бой.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кизар, невероятная Мадонна и Мартин Гаррикс, один из ярких треков с последней пластинки певицы Confessions 2. Там 16 треков. Совпадение 16 августа у Мадонны день рождения. Да, уже через неделю будем ее поздравлять, конечно. Но лучшее поздравление для артиста — это слушать его музыку. Мадонна нам подарила невероятный альбом, танцевальный, возможно, лучший танцевальный альбом этого года. В конце обязательно этого года подведем итоги, будем прислушиваться, будем смотреть. Ну а пока, конечно, рекомендую слушать ее новый танцевальный альбом и получать удовольствие на танцполе. Дальше, здесь еще больше хитов и музыки. С нами Анатоли, 54 Ультра, Talk to You, чуть раньше Маранди, а еще Медуза и главный гимн этих летних вечеринок и тусовок Don't Wanna Go Home.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО Орбита. ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр!
5: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Еврохит ТОП-40.
8: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
9: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
10: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
11: Подробности на europaplus.ru.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Another 54 Ultra здесь на радиостанции номер один России. Совершенно точно, определенно, если бы эта история не появилась этим летом 2026, это лето было бы чуть менее ярким, чем оно есть на сегодняшний день. Да, классная работа, классная электронная танцевальная вещица и такой музыки здесь на Европе Плюс много. Впереди встретим Хюжеля. Moving to the Sun. Очень, кстати, классная идея. Да, мы всегда будем двигаться туда, в сторону света, в сторону добра и солнца. И, конечно, будем делать это с лучшими хитами этой планеты. Также в ближайшие поймаем The Second Voice, Let Me Be, The Park It, Save Me.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 32 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В АТБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет.

0: Этот самый внутренний голос всегда шепчет «Хочу больше». А что касается музыки, это все будет. Впереди здесь на Европе Плюс, и правда, больше хитов и больше музыки. Целый банк музыки у нас в каком-то смысле. Айсгергерт и Зиверт уже через пару минут здесь, а еще до финала часа. Сия и ее абсолютно легендарный хит и визитная карточка «Шанделиер».
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Невероятная Сия, австралийская дива и ее абсолютная визитная карточка. Легендарный хит «Шанделир» в финале этого часа здесь на радиостанции номер один России. Дальше поймаем еще больше хитов и больше музыки в часе новом. Бенни Бланка, Кельвин Харрис, The Bowser и группа «Градусы».
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: рядом, конечно, с самым лучшим человеком в вашей жизни. Лучшее, что могло случиться этим летом с вами, это если вы встретили того самого человека, рядом с которым замедляется время. Ну или как минимум сделали что-то, чтобы сохранить рядом с собой того самого человека, рядом с которым замедляется время. Время, правда, хочется замедлить слегка. 9 августа сегодня. Лето, подожди. Лето, не уходи. Будем продолжать этот летний теплый сезон вместе с классными хитами. Впереди Cheat Code и Train Bloom. Уже через пару минут поймаем также Offenbach и Nico Waterhouse. Catchy. А еще заценим прыгучий гитарный риф от Доминика Файка. Baby Doll. Скоро.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вамвалео, это KDDK, только что здесь на радиостанции номер один в России. Ребята передают всем привет, и, конечно, мы тоже передаем привет. А самое главное, больше классной музыки, вашей любимой, здесь на радиостанции номер один в России. Что дальше? Через пару минут Alan Walker, Broken Strings, поймаем также David Guetta и Bebe Rexha, I'm Good, а еще участница южнокорейского Girls Band, Blackpink Jennie и австралийский музыкант Tame Impala представят работу Dracula, один из ярких хитов этого лета.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 32 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно. Оп.
10: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: 18+.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здесь, на радиостанции номер один в России. Вот что значит место хорошее. Даже Дракуле с нами хорошо, нравится ему здесь, несмотря на то, что здесь светло. И так много прекрасной музыки. До финала этого часа здесь все правда будет хорошо. Честно-честно. Будет Linkin Park. What I've done. Скоро.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Данная Линкин Парк в финале этого часа на радиостанции номер один в России. Да, и так мы тоже можем дальше здесь еще больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите и все, что умеет Европа Плюс дальше в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Дипло на Европе Блюз и Two Steppin. Продвигаемся далее в этот уикенд. В летнем режиме отдыхаем, наслаждаемся отличной погодой, отличной музыкой. Дальше добавить летнего настроения у нас Рики Мартин, Living La Vida Loca. И дождемся Леоны и Callum Scott's Stay через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: А что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А. Оп.
10: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс. Hello. Ну, пока лето в силе, у этой вещицы, мне кажется, есть все шансы добраться до верхних строчек в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что не забудьте поддержать, если нравится. На сайте europaplus.ru голосуйте. На следующей неделе все начинается там по новой. Так что welcome. Пока же у нас здесь Боб Синклар и Кайза. Слышим I Can't Wait. И дождемся Кельвина Харриса и Disciples. How Deep Is Your Love. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
6: Больше хитов, больше музыки.
7: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Боксинг Лары Кази на Европе Плюс. I can't wait. Ну, понедельник пока подождет. Отдыхаем дальше, наслаждаемся отличным летним вечером. Под лучшую музыку продвигаемся вместе с Everything But The Girl. Услышим Missing и Ханна Болин тоже здесь. T-Drop через пару минут.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue, 19 часов и 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Надеюсь, вы уже к этому времени успели отлично отдохнуть, подзарядиться, готовы к новой неделе. Если что, завтра с утра еще подключайтесь к летнему У на Европе Плюс. Тоже большой заряд бодрости с 7 до 10 по утрам. А пока же движемся далее вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Услышим Bizarre и дождемся Annabelle England Get Busy через пару минут.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, /31/10.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
11: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
12: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут. Европа
2: плюс. 45 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе плюс. Заряжаем в это время диджея Годжа и Джейсона Дерула, Мичико.
3: Чико, давай, Мичико.
2: Пилат Ван Карас тоже здесь. Time won't wait. Слышим лучший трек нашего чарта. Это Temper City, Self-Aware. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 32 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
13: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+. Плюс. «Летний вайб». По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе+. Плюс.
14: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radios.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 20:00 в Москве.

0: летних ритмов. Завтра вечером, кстати, летней музыки будет еще больше. Летний вайб возвращается после выходных, так что обязательно подключайтесь. В 20.00 стартуем. Завтра летний вайб. А пока же здесь у нас Шакира и Burna Boy. Услышим главный футбольный хит этого лета «Die Die». И дождемся Алана Уокера «Broken Strings» через пару минут.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
5: Копатыч, у нас проблемы!
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Чего? Весело?
6: Весело.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Оп.
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: 18+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. Заряжаем большой нон-стоп на Европе плюс. 45 минут без остановок. Впереди с нами в это время Another Talk to You. Сомбар даже здесь. 12 to 12. Kings of the Office London Galaxy. Проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 32 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Электронный дуэт «Another» на Европе Блюз и «Talk to You». Ну, еще больше классной электронной музыки можно всегда найти в нашем подкасте «Residence» на сайте europeblues.ru. Так что, если нужно побольше ритмов, подключайтесь в любой момент. А пока же подключаем летний трек от Альфы и Ману Чао, «Амими Пиачи», и дождемся «Дипло Тустеппен» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+. Оп.
6: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
7: Я терминатор!
6: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
8: Для зрителей старше 18 лет.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Заряжаем отличные хиты. В это время на Европе Плюс с нами Марк Дан, Let Me Die. So let me die. Слышим Тейм Импала и Дженни, Дракула. Терри Свимс тоже на подходе, Мистер Ноу Идол. И много других ваших любимых хитов впереди. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 32 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Sam. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10 вечера.

0: Техница и отдайте на Европе Плюс. 22 часа 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще в режиме отдыха, продвигаемся далее. Надеюсь, вы классно провели время, классно провели лето тоже. Ну, лето проведем и еще и на следующей неделе тоже, в том числе под летнее УЗ с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Подключайтесь обязательно, будет не скучно. Пока же впереди у нас Медуза. Услышим Don't Wanna Go Home и Боб Синклар и Кайзе тоже здесь. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Европаплюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше хорошей музыки, тем лучше, поэтому заряжаем 45 минут нон-стоп на Европе Плюс. В это время с нами Мизмо, hello. Послышим Кельвина Харриса из Summer. Лучший трек нашего чарта Timber City, Self-Aware. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Реклама.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 23:00 в Москве.

0: часа 19 минут в Москве. Всем привет, ну и hello. Соответственно, скоро скажем мы и понедельнику. Надеюсь, вы к нему готовы. Классно отдохнули, подзарядились. Так что продвигаемся легко под лучшую музыку. Впереди у нас Доминик Файк, услышим Baby Doll. И дождемся Эйву Макс, Kings and Queens. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: летний трек «Мичико». Ну, надеюсь, цвет кожи у вас под конец лета уже приближается к уровню Джейсона Дерула. Отлично поотдыхали, загорели. Еще, в общем-то, время есть это поделать, если кто-то не успел. Так что продвигаемся в летнем режиме. Завтра не забудьте подключиться к летнему вайбу вечером в 20.00. Особо летний плейлист будет играть. Пока же здесь у нас Рема и Селена Гомес «Calm Down». И дождемся Алана Уокера через пару минут. «Broken Strings» на Европе Плюс.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время пауза. Magnetic. Слышим Робина Шульца. In Your Eyes. BTS тоже здесь. И Swim. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: скандинавский характер, цепкая мелодия и тот самый эффект, когда песню хочется услышать еще раз. Да, это Magnetic, норвежская группа The Bounce в наших приемниках. Всем большой привет и здрасте, кто с Европой Плюс коротает эту ночь. Меня зовут Олег Шишкин, составлю компанию до самого утра. Вместе встретим рассвет, вместе встретим понедельник. Так что, если в планах не ложиться спать, то остаемся и встречаем трек Dive Into Me от легендарных артистов. Это Алок и Халид. Чуть раньше Бенсон Бун и поп-рок тема Sorry I'm Here For Someone Else, которая в свое время наделала очень много шума. И услышим немецкую певицу Леони, хит Stay. Только прежде Алекс Манулов желает напомнить про...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манулов.
2: Дебют недели, тема белорусских мысли. Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Номер один, Тембр Сити, Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Получилась очень даже классная работа. Надеюсь, что это была не одноразовая акция, а парни как-нибудь еще соберутся вместе и порадуют чем-то подобным. Далее предлагаю такой список. Айова с новинкой под названием «Мы». Еще к нам присоединится Мэдисон Марс с треком «New Wave Hoodies». И послушаем парня, который сейчас находится на самом пике своей карьеры. Алекса Уоррена, хит «Fever Dream».

0: музыки нас и с лихвой. За это время мы услышим Ларин, крутейший хит «Euphoria». А еще появится Дипло, Адриан Нанес, «Two Steppin'». Ну и добавим сюда еще больше танцев. Ужель, Эмэль Энджелы, Ультранейт, «Moving to the Sun». Вот такие неслабые планы на эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс. Будет очень даже жарко.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Снова в деле суперзвезда из Колумбии Шакира, которая на этот раз объединилась с одной из главных фигур латиноамериканской поп-музыки Бирна Бой. Очень мощная коллаборация, подарившая классный гимн чемпионату мира по футболу, который прошел этим летом. А мы продолжаем готовиться к понедельнику. Не забываем, что встретим его сегодня в летнем УВ вместе с Мишей Зайцевым, который всем раздаст бодрости, порадует улетными играми, классными подарками. А вечером не менее крутая штука. Это летний вайб с Костей Фоминым.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Еще одна новинка нашего плейлиста, которую уже можно поддержать голосом на сайте europaplus.ru. Take me there. Это Датина. Радиостанция номер один в России. В столице час 34. Перешли в фазу глубокой ночи, поэтому предлагаю немного взбодриться и сделаем это под такие хиты, как Talk to You от Another 54 Ultra. Еще услышим красивую историю Tears от Сабрины Карпентер и захватим диджея из Италии Медузу и максимально вайбовый трек клубной культуры нулевых Don't Wanna Go Home. Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

градусы на ресницах. И, конечно, лидеры нашего Еврохит ТОП-40 Temper City – Self-Aware. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На московских часах ровно 2.

0: Встречи происходят с приятными людьми и под классную музыку, поэтому советую и далее оставаться с Европой Плюс, которая всегда снабдит крутейшим саундтреком в любой ситуации. Например, уже прямо сейчас послушаем таких топ-артистов, как Tame Impala и Jenny, которые сейчас красуются на третьей строчке нашего Еврохита с треком Dracula, чуть раньше Swedish House Mafia с забойным треком Don't You Worry Child, а раньше всех парень из Норвегии, который в свою музыку влюбил весь мир. Alan Walker, Dance Tema, Broken Strings.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Успеха не возымела, а вот когда к треку приложила руку Дженни из Blackpink и подарила работе отменный вокал, то в этот момент и пришла удача. Трек стал вирусным в ТикТоке, после чего залетел в Billboard Hot 100 и плотно расшарился по планете. Окей, 2:33 в Москве, предлагаю более не тратить время на разговоры, тем более, что впереди нас поджидают Мадонна и Мартин Гаррикс, одно из самых успешных объединений последнего времени, хит Bizarre, и послушаем парней из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Алеф Арбин, Рене Миллер, трек Body Talk уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Пицца Дипла, Адриана Нанес, Two-Steppin'. И немного электронной музыки из Финляндии, Эбон Холлоу. А до финала часа с нами Nickelback, How You Remind Me, а еще Айс Гергерт из Зиверт, трек Банк.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.